Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник». Oh, Father, tell me.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Спасибо, что выбрали радио «Спутник». Don't worry.

пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник». Shine bright like a diamond.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на...

0: Выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение. Также эти выступления ежегодно привлекают внимание во всем мире. Кроме этого, 9 мая у президента России запланированы двусторонние встречи. Первая с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а вторая с премьером Словакии Робертом Фицо. Пик паводка на Волге пройден. С 4 мая Волжская ГЭС в ежедневном режиме будет сокращать сброс воды. С 7 по 10 мая ежедневный объем будет установлен уже на уровне 20 тысяч кубометров в секунду. Высота 102 ссылается на сообщение Росводресурсов. В этом году корректировать работу Волжского гидроузла пришлось на неделю дольше. Это было связано с заполнением водохранилищ на Верхней Волге. Композитора Александру Пахмутову ждут в Волгограде в День Победы. 9 мая знаменитая волгоградка планирует принять участие в праздничных мероприятиях и даже выступить на Мамаевом кургане в рамках проекта «Свет Великой Победы». Александра Николаевна будет добираться до родного города поездом и проведет в Волгограде несколько дней. Об этом пишут новости Волгограда. Предыдущий визит был 2 года назад, в мае 2024-го. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в 6-й раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 4 мая на календаре, и через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
2: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы. Потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы. Неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Раки. Не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы. Неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы. Неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью. Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества. Место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России предложили запретить драконовские комиссии за возврат авиабилетов. Представители КПРФ предлагают установить 10% лимит от стоимости перелета при возврате или обмене. Депутаты подчеркивают, что из-за высокой стоимости билетов многие покупают перелет за несколько месяцев. В то же время комиссия при возвратных билетах оказывается на уровне 50 и даже 70%. В Волгограде начался сезон фонтанов. Гидротехнические сооружения начали запускать с 1 мая, пишет блокнот «Волгоград». В этом сезоне в городе будут работать более 20 фонтанов, обещают в мэрии. Россияне к 30 годам в среднем накапливают около 500 000 на банковских вкладах. Это почти в полтора раза больше, чем у 25-летних, пишут сегодня ведомости. Ситуацию связывают с ростом доходов. Кроме банков, выигрыши оказываются также и застройщики, потому что кроме вкладов молодые люди стараются зайти в ипотеку. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – «May the 4th». Созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» – «Новая надежда» в далеком 1977 году.
4: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: Mon amour.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Волгограде 8.01 на радио «Спутник». Новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ЗОЧИ» ЖК «Карамель».
1: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских рейсов в утреннем расписании аэропорта Волгограда нет, сообщает онлайн-табло. В Волгограде в выходные шли поиски пациента, который сбежал из психоневрологического интерната. Об исчезновении мужчины стало известно 2 мая. В воскресенье 3 числа в пресс-службе регионального комитета здравоохранения сообщили, что пациент возвращен в интернат. Высота 102 со ссылкой на собственные источники пишет, что до побега подопечный не проявлял противоправного поведения и по согласованию с персоналом имел право покидать спецучреждение. Волгоградский «Ротор» стал героем выпуска программы «Лучшая лига мира» на телеканале «Матч ТВ». Серия фильмов рассказывает о первенстве первой лиги в российском футболе. Руководство «Ротора» не только рассказало об истории волгоградского клуба и нынешнем положении дел. Сейчас идет проектирование новой клубной базы, строительство которой не за горами. Вторым важным проектом в «Роторе» назвали школу, филиалы которой планируют открыть во всех районах Волгограда. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре. Ведомстве уточнили, что питьевые источники, откуда идет водозабор, расположены в 10 километрах от мест ЧП. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, пишет Интерфакс. Отбор проб продолжается. Воду и воздух проверяют на наличие в них нефтепродуктов, продуктов их горения, а также измеряют индекс токсичности и остаточный хлор. В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: Реклама.
3: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий».
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Минута драйва».
4: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
2: Реклама.
5: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
6: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
7: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
8: Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49 53 53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
9: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
10: А ну, спусти микрофон.
9: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Ху, успел.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь. Но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
4: Реклама. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов, доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. На руднике в Магаданской области нашли тела 4 сотрудников угольного разреза. Об этом сообщили в МЧС в воскресенье. Поисково-спасательные работы при этом не прерываются с прошлой недели. По предварительным данным, под завалами могут быть до 8 человек. Среди версий – обрушение, оттаивание вечной мерзлоты. Полиция задержала похитителя пасхального кулича в Волжском. Мужчина уже имеет судимость. Сотрудникам МВД свой поступок он объяснить не смог. На видео, которое опубликовали СМИ, задержанный раскаялся и принес извинения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет блокнот «Волгоград». Госсекретарь США Марко Рубио стал диджеем на свадьбе в ночном клубе в Майами. Видео в соцсети выложил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавина. Коммерсант напоминает, что кроме главы американской дипломатии, Марко Рубио является ИО советника Дональда Трампа по национальной безопасности и помогает курировать переход власти в Венесуэле. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
5: Ах, Аконыч.
6: 43-55-13.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM. I'm still

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1.5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэл Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

0: Реклама.
1: Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Привет, соседка! А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президент США...

0: составило 5 гектаров. Сотрудники МЧС тушили горящее поле около 2 часов. Зоозащитники предполагают, что жертвами пожара могли стать птицы, у которых конец апреля и начало мая – это разгар гнездования, пишут новости Волгограда. Тюльпанное дерево впервые расцвело в ботаническом саду Волгограда. С 1 мая здесь стартовал сезон прогулок и экскурсий по территории комплекса растений открытого грунта. Экспозиционная площадка расположена на проспекте Металлургов. Кроме тюльпанного дерева, в ботсаду также уже цветут хиномелис, магнолии, петунии, лобелия, а также вербена. Совсем скоро зацветут ирисы и церсис, пишет «Высота 102». Бюджет России получит доход в размере 200 миллиардов рублей из-за повышения цен на нефть. Глава Минфина Антон Силуанов в выходные заявил, что федеральная казна эти поступления ждет. Дополнительные 200 миллиардов уравновесят недопоступления в бюджет, которые сформировались за последние 2 месяца, пишет «Коммерсант». Цены на энергоносители растут с конца февраля после начала операции США и Израиля против Ирана. По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до 19 с лишним миллиардов долларов. Работодатели в России чаще всего ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Платформа SuperJob назвала тройку языков, знания которых работодатели указывают в размещенных вакансиях. На 4-м месте оказался французский язык, а на 5-м – испанский. В том числе английский в числе лидеров среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок безлимитный сертификат на посещение космоклуба на взрослого и ребенка для лиц старше 6 лет. Спонсор ИП Романченко Юлия Владимировна. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от Казахской до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки кинотеатр «Нефтяник» до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро.
3: Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Раки, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью. Рыба, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества. Место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
4: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Ка-чинг.
1: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
2: 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Возможно, во время разговора лазит в каких-то еще социальных сетях.
0: Ага, ну то есть, например, сделали громкую связь, либо по наушникам, да, разговаривают, и что-то параллельно в телефоне делают. Да, вы знаете, неплохая версия, но вот все-таки говорим сегодня о чем-то другом.
1: Спасибо.
0: Давайте подумаем, да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я думаю, что 15%, кто разговаривает по телефону, жуют что-то в этом.
0: А, жуют. Ну, то есть, вот так вот примерно разговаривают, да? Как-то так. А как зовут вас?
2: Юрий.
0: Юрий, очень приятно. Юрий, ну, я надеюсь, вы так никогда не делаете. Все-таки, наверное, это некрасиво, как минимум.
2: Да.
0: Согласен с вами, да. И вот для меня, ну, бывают, попадаются такие люди, ну, как правило, из близких, да, и как-то вот, ну, не очень приятно в этом случае разговаривать. Ну что ж, Юрий, я поздравляю вас, абсолютно вы правы. Правильно ответили на невероятный вопрос и дарю вам замечательный подарок. Это безлимитный сертификат на посещение космоклуба на взрослого и ребенка для лиц старше 6 лет.
2: Спасибо. А я, Юрий из Дзержинского района, разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Центр развлечений «Космоклуб» приглашает на космический день рождения. Вас ждут развлекательная программа с пришельцами, дегустация космической еды, инопланетный торт с сюрпризом, научное шоу с азотом, криомороженое в подарок, дресс-код «Космос». Торгово-развлекательный центр «Мармелад», третий этаж, для лиц старше 6 лет, спонсор игры ИП Романченко Юлия Владимировна. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
3: Здравствуйте. В России предложили запретить драконовские комиссии за возврат авиабилетов. Представители КПРФ предлагают установить 10% лимит от стоимости перелета при возврате или отмене. Депутаты подчеркивают, что из-за высокой стоимости билетов многие покупают перелет за несколько месяцев. В то же время комиссия при возвратных билетах оказывается на уровне 50% и даже 70%. В Волгограде начался сезон фонтанов. Гидротехнические сооружения начали запускать с 1 мая, пишет блокнот «Волгоград». В этом сезоне в городе будут работать более 20 фонтанов, обещают в мэрии. Россияне к 30 годам в среднем накапливают около 500 000 на банковских вкладах. Это почти в полтора раза больше, чем у 25-летних, пишут сегодня «Ведомости». Ситуацию связывают с ростом доходов. Кроме банков, выигрыши оказываются также и застройщики, потому что кроме вкладов молодые люди стараются зайти в ипотеку. Александра Короткова, служба информации.
4: Реклама.
5: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий».
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
4: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских рейсов в утреннем расписании аэропорта Волгограда нет, сообщает онлайн-табло. В Волгограде в выходные шли поиски пациента, который сбежал из психоневрологического интерната. Об исчезновении мужчины стало известно 2 мая. В воскресенье 3 числа в пресс-службе регионального комитета здравоохранения сообщили, что пациент возвращен в интернат. Высота 102 со ссылкой на собственные источники пишет, что до побега подопечный не проявлял противоправного поведения и по согласованию с персоналом имел право покидать спецучреждение. Волгоградский «Ротор» стал героем выпуска программы «Лучшая лига мира» на телеканале «Матч ТВ». Серия фильмов рассказывает о первенстве первой лиги в российском футболе. Руководство «Ротора» не только рассказало об истории волгоградского клуба и нынешнем положении дел. Сейчас идет проектирование новой клубной базы, строительство которой не за горами. Вторым важным проектом в «Роторе» назвали школу, филиалы которой планируют открыть во всех районах Волгограда. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам.

0: В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Реклама.
2: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963. 450963.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
4: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: от 1,5 до 4 часов. Позже всех в Волгоград прилетит борт из Санкт-Петербурга. Также среди задержанных на прилет и вылет рейсов еще один петербургский самолет и рейс в Новосибирск. Госсекретарь США Марко Рубио стал диджеем на свадьбе в ночном клубе в Майами. Видео в соцсети выложил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавина. Коммерсант напоминает, что кроме главы американской дипломатии, Марко Рубио является ИО советника Дональда Трампа по национальной безопасности и помогает курировать переход власти в Венесуэле. Александра Короткова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +18.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Добрый вечер, Москва. Через 5 минут сам дурный гостей мирного истории. Оставайтесь на всемирную историю. Оставайтесь с нами. Реклама.
1: Май, дача, акварель. Май, будет много теплых акварель. Обустраиваем дачу, баню, обустраиваем дачу, чаю, заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем, покупаем. Акварель ждет вас в гости, акварель ждет вас в гости, акварель уютнее, чем на даче.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. 977-377.
4: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1.5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография Сейл. Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: Вылетный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут.
1: Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Американского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: Реклама.
3: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий».
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: 009 509 009.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спутник.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джо Кокер на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. МИД России заявила о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. От кого могут исходить угрозы, дипломаты не уточняют. Самой опасной инфраструктурой с точки зрения атак и диверсий в МИДе считают нефтяные танкеры и терминалы, указывая на экологический ущерб в случае их повреждения. Под Волгоградом обнаружили тело 4-го погибшего рыбака, поиски которого шли 2 недели. Лодка с 4 мужчинами перевернулась в Светлоярском районе 24 апреля. По факту трагедии расследует уголовное дело. Лодку с людьми перевернул сильный штормовой ветер. У россиян нет необходимости платить за полные чекапы организма. Необходимые исследования и анализы доступны по ОМС, заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бакерия. Он добавил, что получить направление в профильную больницу не составляет труда, и обычные поликлиники десятки лет практикуют этот феномен. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Daft Punk и Pharrell Williams, еще Ace of Base, Beautiful Life и в самом начале Scorpions.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

Это радио «Спутник» на 105.1 FM. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» армия любовников. И перед этим музыка понятная без слов.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте.

неврологического интерната. Об исчезновении мужчины стало известно 2 мая. В воскресенье 3 числа в пресс-службе регионального комитета здравоохранения сообщили, что пациент возвращен в интернат. Высота 102 со ссылкой на собственные источники пишет, что до побега подопечный не проявлял противоправного поведения и по согласованию с персоналом имел право покидать спецучреждение. Волгоградский «Ротор» стал героем выпуска программы «Лучшая лига мира» на телеканале «Матч ТВ». Серия фильмов рассказывает о первенстве первой лиги в российском футболе. Руководство «Ротора» не только рассказало об истории волгоградского клуба и нынешнем положении дел. Сейчас идет проектирование новой клубной базы, строительство которой не за горами. Вторым важным проектом в «Роторе» назвали школу, филиалы которой планируют открыть во всех районах Волгограда. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре. Ведомстве уточнили, что питьевые источники, откуда идет водозабор, расположены в 10 километрах от мест ЧП. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, пишет Интерфакс. Отбор проб продолжается. Воду и воздух проверяют на наличие в них нефтепродуктов, продуктов их горения, а также измеряют индекс токсичности и остаточный хлор. В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю

0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Это группа «Танцы минус» с песней «Половинка». Кстати, половинка первого рабочего дня на этой неделе уже, можно сказать, позади. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую и желаю хорошего рабочего настроения после майских праздников. У нас впереди Bruno Mars и очень светлая песня «I just might».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Не забываем про музыкальные новинки, помним и про золотые хиты. У нас впереди FR David и песня Pick Up The Phone. А прямо сейчас, надеюсь, вы еще не растеряли весеннее настроение, потому что будем говорить про ландыши в горячей десятке Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиления сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце 16 века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марк Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: заявила глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина. Она добавила, что в мужском декрете нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. В Туапсе сегодня возобновили работу школы, закрытые после атаки беспилотников на прошлой неделе. Причиной отмены занятий с 28 апреля стал четвертый по счету пожар на нефтяной инфраструктуре города. С побережья в Туапсе убирают мазут, пожар на нефтезаводе полностью потушили в выходные. Эксперты выяснили, кто из ныне живущих в России поколений наиболее подвержен стрессу. По данным экспертов, речь идет о так называемых миллениалах, людях среднего возраста. Их стресс-показатели выходят на уровень до 66 пунктов. Среди младшей части поколения больше половины фактически живут в режиме постоянной перегрузки, пишет Газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама.
2: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка песен нас уже ожидают в этом выпуске: Дани и Тереза, «If Only You», чуть раньше Джессика Джей. И уже скоро Европа с песней «The Final Countdown» откроет золотую коллекцию этого часа.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49 53 53. Застройщик ООО «СЗ-стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Не будет на стенах у нас перелома.
9: Не будет, если кирпич выберешь строма.
10: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
3: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
11: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

немного танцевальных ритмов в золотой коллекции этого часа. Дани и Тереза и Only You. Но впереди у нас подборка из 5 песен про любовь с романтическим подтекстом, но среди них танцевальные тоже будут мелодии. Начнем 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, Крис Фирис и мелодия «Средиземное море».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На Колыме под завалами на угольном руднике нашли всех погибших. В общей сложности на Кадыкчанском разрезе при сходе горной массы погибли 8 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию федерального МЧС. 4 горняков обнаружили в воскресенье, и еще 4 спасателей извлекли из-под завалов сегодня. Людей под завалами больше нет, заявили горноспасатели. Причины ЧП выясняют эксперты и следователи. Центр Волгограда закрыли для электросамокатов. Как пишет блокнот «Волгоград», один из операторов кикшеринга ввел ограничения, и в центральном районе теперь невозможно взять технику в прокат. Ограничения начали действовать с 3 мая. В приложении сервиса кикшеринга сказано, что запрет на самокаты распространяется на территорию всего центрального района и введен на неопределенный срок. Причины введения запрета на электросамокаты в центральном районе оператор кикшеринга не уточнил. Тюльпанное дерево впервые расцвело в ботаническом саду Волгограда. С 1 мая здесь стартовал сезон прогулок и экскурсий по территории комплекса растений открытого грунта. Экспозиционная площадка расположена на проспекте Металлургов. Кроме тюльпанного дерева, в ботсаду уже цветут хиномелис, магнолии, петунии, а также лобелия и вербена. Совсем скоро зацветут ирисы и церсис. Об этом пишет «Высота 102». Россияне начали активнее менять профессию. По данным опроса, чаще всего переквалификация происходит у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. При этом число довольных изменениями почти вдвое превышает долю недовольных – 15 против 8%, пишет «Коммерсант». Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Переход чаще происходил внутри смежных направлений. Так рабочие осваивали другие рабочие профессии, либо переходили в водители. Часть специалистов из медицины и образования уходили в сферу услуг или продаж. Первый музей искусства, созданного нейросетями и искусственным интеллектом, объявил дату открытия. DataLand откроется в Лос-Анджелесе 20 июня. Учреждение основано 2 художниками новых медиа, пишет газета «Коммерсант». DataLand разместили в комплексе Grand Лос-Анджелес стоимостью $1 миллиард, который стоит напротив концертного зала Уолта Диснея. Первая выставка «Машинные мечты. Тропический лес» вдохновлена поездкой в Амазонию и использует массивные данных Смитсоновского института, Лондонского музея естественной истории и одной из орнитологических лабораторий.

0: Знакомые мелодии в современной танцевальной обработке. Только что замечательный хит «Fall at your feet» в пяти песнях о любви, а чуть раньше Лайнел Ричи «Hello». К пяти песням о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. У нас впереди Моби «Why does my heart feel so bad?»
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».
2: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, и некоторые песни заслуживают отдельного внимания. Особенно это касается музыкальных новинок. Конечно же, у нас впереди Тедди Свимс и его свежайший хит 26-го года про мистера Всезнайку или мистер Know It All. Обязательно послушайте. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Количество мазута, собранного в Туапсе после пожара на терминале и нефтезаводе, превысило 17 тысяч кубометров. Кроме самих нефтепродуктов, в эту цифру входят загрязненные грунты и так называемая водомазутная смесь. Общее число спасателей и волонтеров, которые участвуют в очистке Туапсе и побережья, более 700 человек. Также помогает спецтехника. Полиция отыскала подростков, которые в выходные сбросили Знамя Победы в пойму Царицы. Как сообщает «Высота 102», 16-летние волгоградцы уже имеют судимости. В полиции они рассказали, что хотели сделать удачные фото, и падение знамени в реку было случайным. Теперь подросткам и их родителям грозят штрафы. НАСА выложило в открытый доступ более 12 тысяч фото миссии «Артемида-2». Агентство опубликовало у себя на сайте полный архив фотографий, сделанных в рамках лунной миссии, прошедшей в начале апреля. Все 12 217 изображений выложены в высоком разрешении. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
0: Новости нашего города.
1: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: В последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Три песни, которые доставляют нам особое удовольствие, потому что это песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске «Баста Раймс» и «Марайя Кэрри», «Энигма» и уже скоро «Лиэн Росс» «Say You'll Never».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов, доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
3: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж» выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
6: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

Смысл некоторых песен гораздо глубже, чем казалось бы. Только что Баста Раймс и Мэрайа Кэрри «I know what you want» или «Я знаю, чего ты хочешь». А это знание дорогого стоит. Впереди у нас Cher «Believe», и еще у нас по плану инструментальная музыка. Это «Fidel Wicked» и мелодия «Back to Life».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска — ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Здравствуйте. США задействуют 15 тысяч военных в проекте «Свобода». Это операция по выводу судов из Ормузского пролива, которую в воскресенье анонсировал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что речь идет о поддержке торговых судов, оказавшихся в Персидском заливе из-за блокады Ормуза. Вывод заблокированных судов Дональд Трамп охарактеризовал как гуманитарный жест со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. В Бурятии продлили ограничения на походы к горе Мункус-Ардык. Недоступными склоны для туристов будут до 11 мая, заявили в МЧС. Причиной спасатели называют лавинную опасность. За неделю с 20 апреля на склонах Мункус-Ардык погибли 7 человек. Трое туристов были травмированы на спуске, еще четверо погибли, попав под лавину. Полиция задержала в Волгограде 33-летнего стрелка. Из пистолета мужчина обстрелял в воскресенье машину такси. Причиной стрельбы оказался конфликт с водителем. В квартире, где живет подозреваемый, изъяли охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Об этом пишут городские вести. Пик паводка на Волге пройден. С 4 мая Волжская ГЭС в ежедневном режиме будет сокращать сброс воды. С 7 по 10 мая ежедневный объем будет установлен на уровне 20 тысяч кубометров в секунду. Высота 102 ссылается на сообщение Росводресурсов. В этом году корректировать работу Волжского гидроузла пришлось на неделю дольше. Пиковые сбросы продолжались с 20 по 26 апреля. Это было связано с заполнением водохранилищ на Верхней Волге. В Волгограде начался сезон фонтанов. Гидротехнические сооружения начали запускать в городе с 1 мая. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Всего в этом сезоне в городе будут работать более 20 фонтанов, обещают в мэрии. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, когда будет мир. Отвечая на вопрос журналистов, экс-наставник сборной отметил, что в России ему жить очень нравилось, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». 79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная сборная выиграла бронзу на Евро-2008. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
0: Реклама.
3: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Волгоград, 105.1 FM.

0: Это группа «Звери» с песней «Для тебя». Но здесь у нас каждая песня буквально попадает в сердечко, западает в душу, и от некоторых мелодий очень сложно избавиться потом в течение всего рабочего дня, так что нужно быть внимательным. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника. Впереди у нас замечательный хит «Dive into the ocean».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: это мелодия Paradise в этот рабочий понедельник. Где-то позади оставляем три выходных, которые поманили настоящих садоводов, раздразнили их в каком-то смысле, но, зная точно, не хватило выходных ни тем, кто ездил на дачу, ни тем, кто просто отдыхал и набирался сил на эту рабочую неделю. Ждем будущих выходных и, конечно же, строим планы. У нас впереди Хуанес, Ла Камиса Негра.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Хорошая музыка с нами всегда, помогает настроиться на рабочий лад и не мешает отдыхать, что очень приятно. Впереди у нас Том Уокер и мощный хит «Leave a Light On». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Сергей Меликов официально покинул пост главы Дагестана. Указ о его отставке подписал президент Владимир Путин. Также в документе сказано о назначении Федора Щукина исполняющим обязанности главы Дагестана. Об этом пишут федеральные ленты. О кадровых перестановках в руководстве республики стало известно на прошлой неделе. В Волгоградской области объявили опасность из-за половодья. Напряженная ситуация стала в 4 муниципалитетах. В Волгограде и Светлом Яре превышена отметка выхода воды из Волги на пойму. Опасную ситуацию называют и в городе Ленинск и поселке Средняя Ахтуба, пишут новости Волгограда. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом агентству ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка продолжалась 31 минуту. Прогноз магнитных бурь для Земли после выброса плазмы пока не озвучен. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: Музыка прежде всего.
1: А вот сейчас пришло время заглянуть в песни золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске: Моджо, Леди, Селин Дион и уже скоро Бонни Тайлер, Holding Out for a Hero.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Я всегда мечтал о сыне, мечтал о мотоцикле. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незачество и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
8: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа «Моджо», легендарный хит «Леди», песня, от которой за километр буквально чувствуется летнее настроение. И на этой неделе мы почувствуем не только летнее настроение, а почувствуем практически настоящее летнее тепло, пусть ненадолго. Впереди у нас «Мариус и Джулия», песня «Рейн», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодии из фильма «Однажды в Америке».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России вырос спрос на переобучение. Число заявок на программы увеличилось до 84 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году, пишут сегодня «Известия». На пике спроса направления, связанные с искусственным интеллектом, программы для операторов-беспилотников, а также рабочие профессии – сварщики и машинисты насосных станций. Эксперты объясняют ситуацию обострившейся конкуренции на кадровом рынке. Поэтому люди самостоятельно ищут возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую. Режим беспилотной опасности действовал в Волгограде 12 часов. В 6 утра понедельника угроза атаки дронов была отменена, сообщает «Высота 102». Предупреждение о беспилотной опасности жители Волгограда получили в 8 вечера воскресенья. При этом ограничения на работу аэропорта Волгограда Росавиация не вводила. По данным онлайн-табло аэропорта Сталинград, задерживаются 2 рейса в Санкт-Петербург и 1 вылет в Новосибирск. Доступ на Мамаев-Курган закроют на 6 часов из-за онлайн-трансляции акции «Свет Великой Победы». Ограничения начнутся с 7 мая, об этом пишет портал V1. В четверг первые перекрытия будут с 16 до 22.00. В это время «Свет Великой Победы» покажут в прямом эфире. Доступ для зрителей будет открыт сразу после завершения эфира. На площадке посетителей ждут уже с 23.00. 8 мая показы запланированы с 20.30 каждый час. А 9 мая «Свет Великой Победы» покажут в 20.30, 21.30 с фейерверком и 22.30. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги. Причиной оказался введенный в выходные в Башкирии план-ковер. Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. В Госдуме объяснили, почему отцов в декрете становится все больше. Тенденция связана с желанием мужчин участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом заявила глава Думского комитета по защите семьи, депутат партии КПРФ Нина Останина. Она добавила, что в мужском декрете нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. Финансовая статистика показывает, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2 до 12,5%. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Хороший понедельник в компании с отличной музыкой. Не забываем про музыкальные новинки, помним и про золотые хиты. У нас впереди Тейлор Свифт и ее песня «The Faith of Ophelia». А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Зодчий. ЖК «Карамель».
2: Здравствуйте. МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. От кого могут исходить угрозы, дипломаты не уточняют. Самой опасной инфраструктурой с точки зрения атак и диверсий в МИДе считают нефтяные танкеры и терминалы, указывая на экологический ущерб в случае их повреждения. Под Волгоградом обнаружили тело 4-го погибшего рыбака, поиски которого шли 2 недели. Лодка с 4 мужчинами перевернулась в Светлоярском районе 24 апреля. По факту трагедии расследует уголовное дело. Лодку с людьми перевернул сильный штормовой ветер. У россиян нет необходимости платить за полные чекапы организма. Необходимые исследования и анализы доступны по ОМС, заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бакерия. Он добавил, что получить направление в профильную больницу не составляет труда, и обычные поликлиники десятки лет практикуют этот феномен. Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама.
0: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Девочки смеются.
1: Радио «Спутник».
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: А сейчас пришло время заглянуть в песни золотой коллекции. Впереди у нас Avicii, Wake Me Up. Чуть раньше Spice Girls, Viva Forever. И уже скоро Patty Ryan, You Are My Love откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
5: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

золотой коллекции Avicii «Wake Me Up». Скоро послушаем Aerosmith и песню «Crying», а еще у нас впереди инструментальная музыка и турецкий музыкант Turhan Yükseler.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Во вторник, 5 мая, в Волгограде будут перекрывать движение на время второй репетиции Парада Победы. Перекрытие дорог с 7 утра до 8 вечера затронут площадь павших борцов. Все улицы вокруг нее в квадрате ограничены улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспектом Ленина. В схеме перекрытия улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллея Героев, улица Ленина от Первой Продольной до Мира. Общественный транспорт с конечной на вокзале Волгоград-1 во вторник, 5 мая, с 7 утра и до 20.00 пустят по улицам Порт-Саида и Коммунистической, пишет «Комсомольская правда». 49 нетрезвых водителей были пойманы в Волгограде в минувшие майские праздники. С 1 по 3 число на волгоградских дорогах усиленно работали экипажи госавтоинспекции. В ГАИ напоминают о том, что за пьяное вождение грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет, за повторное нетрезвое вождение грозит уголовная ответственность и конфискация машины. Также в минувшие праздники было зафиксировано почти 3000 нарушений ПДД. Чаще всего водители превышают скоростной режим, проезжают на красный свет светофора, не уступают дорогу пешеходам, пишут городские вести. В России могут повысить пошлину за получение и выход из гражданства. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Документ предлагает увеличить пошлину до 50 тысяч рублей. Кроме того, предусматривает увеличение суммы на выдачу и смену вида на жительство до 30 тысяч. Для уроженцев СССР и участников госпрограммы по переселению соотечественников и их родных предлагается бесплатное получение гражданства, отмечает газета.ру. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключение коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Между тем, турфирмы в Эстонии начали продавать специальные поездки на 9 мая. Желающих повезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области, пишет газета.ру. Звезда фильмов «Маска» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диас стала мамой в третий раз. Об этом сообщил в соцсети ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден. Он рассказал, что в семье появился сын по имени Наутас. Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой, родила дочку Редикс. В марте 2024 у пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость, только спустя время поделились ею с подписчиками в сети, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Ума Турман с песней «Скажи». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 4 мая и начало недели, можно сказать, уже положено. Впереди у нас прекрасный австрийский дуэт, который играет музыку в стиле электроника «Кланкс Карусель» и их мелодия «Райт».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Производственная компания «Не для баллонов». Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963. 450963.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: золотые хиты. Это Майк Олдфилд и Мэгги Райли «Moonlight Shadow». Сегодня, 4 мая, отмечается Международный день пожарных. В России День пожарных отмечается еще и 30 апреля. Праздники идут один за другим. Лишний раз поздравить с праздником огнеборцев. Почему бы и нет? Работа опасная. Раз праздники у них весной, то это объясняет в каком-то смысле появление противопожарных режимов. Ну а кроме шуток, поздравляем ребят с праздником и желаем, чтобы у них было крепкое здоровье, а огонь был только в их сердцах. Впереди Алан Волкер, «Sing Me to Sleep».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
5: Ах, оконыч.
6: 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Волшебной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Компании с отличной музыкой. Даже рабочий понедельник проходит приятнее и в каком-то смысле даже незаметнее. Впереди Луис Фонси и Дэдди Янки. Деспасито. А прямо сейчас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Госдуме призвали регионы активнее подключаться к участию в эксперименте с передвижными аптеками. Проект стартует с 1 сентября. В его рамках аптеки начнут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты, в том числе в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки. Летняя жара идет в Волгоградскую область. Погода резко изменится через 2-3 дня. К 7 мая днем в Волгоградской области ожидается до плюс 23-28 градусов, но с грозой, сообщает Росгидромет. Стелу «Рубеж» Сталинградской доблести открыли в рабочем поселке Светлый Яр в Волгоградской области, сообщили в облдуме. Звание было присвоено Светлому Яру 25 апреля прошлого года, напоминают городские вести. Голливудская актриса Кэмерон Диаз в 53 года стала мамой в третий раз. Сообщил в соцсети ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден. Он рассказал, что в семье появился еще один сын. У пары уже есть дочка и сын. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, завтра днем плюс 19,21.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: А мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Григоар, Рю де Затуаль, чуть раньше и Type. И уже скоро Годзебо, I Like Chopin откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
6: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

пятой коллекции «Григуар Рю де Затуаль». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера понедельника. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Одинокий пастух».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: На «Спутнике» послушаем новости. Спонсор ООО, специализированный застройщик «Зодчий ЖК «Карамель».
2: Здравствуйте. В Госдуме призвали регионы России активнее подключаться к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует в сентябре. Желание присоединиться к проекту пока высказали 11 субъектов России, пишет газета.ру. Закон предусматривает, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября этого года по 1 сентября 2029. В рамках проекта аптеки начнут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно вести в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки. Стелу «Рубеж» Сталинградской доблести открыли в рабочем поселке Светлый Яр. Об этом сообщает сегодня пресс-служба облдумы в МАКСе. Стела открыта в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Уточняется, что звание «Рубеж» Сталинградской доблести было присвоено Светлому Яру 25 апреля прошлого года. Ранее сообщалось, что волгоградский губернатор Андрей Бочаров передал делегациями Лавлинского и Чернышковского районов грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж» Сталинградской доблести. В преддверии Дня Победы пишут городские вести. Летняя жара идет в Волгоградскую область. Хотя сегодня утром по области фиксировались заморозки до минус 2 градусов, отмечает высота 102. Погода резко изменится через 2-3 дня, обещает Росгидромет. К 7 мая днем в Волгоградской области ожидается температура от плюс 23 до плюс 28 градусов. Но пройдут сильные дожди с грозами, в том числе в самом Волгограде. Таков прогноз. В районе сверхсекретной авиабазы «Зона 51» в штате Невада в США произошло минимум 17 поверхностных землетрясений, пишет газета.ру, ссылаясь на Daily Mail. Первое землетрясение было зафиксировано 29 апреля в 15:00 по местному времени на глубине 4 километров. Затем последовало более десятка менее сильных. Магнитуда толчков была от 2,5 до почти 4,5 баллов. Геофизик Стефан Бернс назвал это крайне необычным явлением. По его словам, столь малая глубина для землетрясений является большой редкостью. Конспирологи же предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание. Самый эффективный тип тренировок для восстановления сосудов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это высокоинтенсивные интервальные тренировки ВИИТ, выяснили испанские ученые из университета Мигеля Эрнандеса. Они исследовали данные почти 7 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Ученые сравнили эффективность разных типов нагрузок, в том числе кардиоумеренной интенсивности, силовые упражнения, интервальные показали наибольший эффект, пишет газета.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Реклама.
3: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем плюс 19-21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Немного нашего рока от группы Nautilus Pompilius. А дальше у нас с вами еще современный музыкант, обладатель множества наград, включая 4 премии Грэмми, 20 премий Billboard Music Awards и 8 премий American Music Awards. И это, между прочим, еще не все. Выступает под псевдонимом The Weeknd, а композиция, которую мы послушаем, называется In Your Eyes.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Наш с вами вечер украсила баллада Eurythmics «The Miracle of Love». Далее у нас с вами песня о событиях, которые случились в мае, а название у нее уже «Летние бабочки» Полин Гагариной.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Телефон рекламной службы 52-60.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Вам желаю хорошего вечера. На очереди у нас команда One Republic с хитом Give Me Something. Но прежде еще послушаем свежие новости.
3: Здравствуйте. Завтра, 5 мая, в Волгограде будут перекрывать движение на время второй репетиции Парада Победы. Перекрытие дорог будут с 7 утра до 8 вечера. Затронут, в частности, площадь Павших Борцов, все улицы в квадрате, Краснознаменская, Комсомольская, Коммунистическая и проспекта Ленина. 49 автомобилистов были пойманы нетрезвыми в прошедшие майские праздники в Волгограде. Также среди нарушений – превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора. Автомобилисты зачастую не уступают дорогу пешеходам, пишут городские вести. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая. Берлин, 8 и 9 мая. Пешеходные мемориалы в парках введут запрет на ношение военной формы и исполнение военной формы. Самый эффективный тип тренировок для восстановления сосудов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями речь об высокоинтенсивной интервальной тренировке интенсивной выяснили испанские ученые. Они исследовали данные почти 8 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточной хронической терапии. Людмила Гусева, служба информации. Людмила
0: Гусева, прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: федюрар. Настало время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Майкл Джексон, Black or White. Также послушаем трек Prayer and See, а в начале нашей с вами тройки легендарная песня, благодаря которой у певицы Леди Гаги появился псевдоним Радио Га-Га, легендарных Queen.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+. Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: была наша с вами золотая коллекция, композиция про РНС, а далее Живаго, Celebrate. И, кстати, сегодня фанаты фильма «Звездные войны» отмечают свой праздник, День Звездных войн. Знаменитая фраза «Напутствие джедаев, да пребудет с тобой сила». И она нам сегодня обязательно поможет завершить этот рабочий понедельник. До Живаго у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Волгограде продолжает действовать режим беспилотной опасности. Росавиация остановила работу Волгоградского аэропорта. С 16.00 запрещена посадка и вылет воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По информации мониторинговых каналов, возникли опасения в том, что группа беспилотников ВСУ может приближаться со стороны Калачевского района Волгоградской области. Напомню, беспилотная опасность была объявлена после 15.00. Между тем, утром во вторник в аэропорту Волгограда пройдут учения. Они начнутся в 6.30 утра. Это будут плановые пожарно-тактические учения местного пожарно-спасательного гарнизона, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Главки МЧС области, пассажиров, планирующих вылет из аэропорта, и волгоградцев просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике при виде сотрудников оперативных служб. Также важно не мешать проезду спецтранспорта по дороге на учения и обратно. Летом 92 тысячи детей в Волгоградской области отдохнут в лагерях. Кампания стартует уже 27 мая, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на губернатора Андрея Бочарова. Глава региона отметил, что летом ребята смогут отдохнуть, укрепить здоровье, поучаствовать в трудовых сменах и в различных региональных проектах. К приему школьников готовы 652 оздоровительные организации. В их числе 29 загородных лагерей, а также множество пришкольных, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных. Проведение кампании координирует Волгоградская областная межведомственная комиссия. 900 студентов прошли специальное обучение и готовы работать вожатыми, пишет «Комсомольская правда». В России биографические книги о легендарных рок-группах The Doors и Nirvana теперь будут маркировать в соответствии с законом о борьбе с пропагандой наркотиков, пишет РИА Новости, ссылаясь на отраслевой перечень. Поправки к соответствующему федеральному закону вступили в силу с 1 марта. Список книг, требующих специальной маркировки, на сайте Российского книжного союза обновляется еженедельно. В конце апреля его пополнили 200 произведений, в том числе караоке японского прозаика Рю Мураками и «Кто правит миром» американского философа Наама Хомского. При этом 11 книг из списка исключили, в том числе «Праздник, который всегда с тобой» Эрнста Хемингуэя и «Метель» Владимира Сорокина, отмечает Лента.ру. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в России ему очень нравилось жить, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». Сейчас нидерландскому тренеру 79 лет. Он возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008, напоминает газета.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Джонни Хейтс, Джаз, Шет Дримс. Меня зовут Алена Богданова. Вам хорошего вечера. Дальше у нас с вами певица, о жизни которой сейчас снимает документальный сериал. Это Кайли Миноук.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: продолжение нашего прекрасного вечера. Песня о волшебных эмоциях Mystical Magical Бенсона Буна. А прямо сейчас горячая десятка. Сегодня она у нас такая цветочная, весенняя. Расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марк Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9, выше 0, а днем плюс 19-21.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Легкого, приятного вам завершения этого рабочего понедельника и, конечно, хорошего настроения. Из музыки впереди Эния, Дайдо и Pet Shop Boys, а все они попали в золотую коллекцию.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Hidaido White Flag. В новом часе нас встретит неудержимая Сия. Ее песня называется Unstoppable. А до этого еще послушаем композицию Princess of Light.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: На «Спутнике» послушаем новости. Спонсор ООО, специализированный застройщик «Зодчий ЖК «Карамель».
2: Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в республике Тыва из-за лесных пожаров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Ховалык. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесов в республике, а также въезд туда. С начала сезона в Тыве уже зарегистрировано 35 лесных пожаров. 29 из них, подавляющее большинство, произошли из-за обычной человеческой неосторожности. В результате возгорания уничтожены гектары тайги, отметил глава Тывы, пишет Москва-24. Остановку Мамаев Курган на 1 и 2 продольных закроют в Волгограде на 3 суток. С 7 по 9 мая включительно, сообщили в пресс-службе администрации региона. Меры необходимы для обеспечения безопасности во время проведения мероприятий на главной высоте России, а также ежегодной акции «Свет Великой Победы». Запрет распространяется и на общественный транспорт и на личный. Волгоградцев просят заблаговременно продумывать маршрут посещения, место для парковки автомобиля. Специалисты на Мамаевом Кургане уже начали монтировать оборудование для лазерного шоу. Акция нынче пройдет под песни Александры Пахмутовой, напоминает «Высота 102». Полиция Берлина вновь ведет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключение коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. В Волгоградской области суд признал недействительным брак, заключенный с участником СВО, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облпрокуратуру. Следствие установило, что 49-летний мужчина и его знакомая сообщили жителю региона, будто у него есть долги по алиментам. Убедили заключить контракт на службу в зоне СВО, чтобы избежать уголовной ответственности. Также фигуранты убедили мужчину на брак с матерью женщины. Затем завладели банковской картой военнослужащего. Получив доступ к его выплатам, похитили более 1,5 миллиона рублей. Сейчас брак аннулирован, пишет «Комсомольская правда». Полиция Нью-Йорка пообещала новобранцам, решившим вступить в ряды правоохранителей, световые мечи в честь Дня Звездных Войн, который отмечается сегодня. В соцсети X полиция Нью-Йорка выложила видео с мужчиной в образе джедая, который перевоплощается в полицейского, тот держит в руке световой меч. Ролик сопровождает саундтрек из «Звездных войн». В конце видео звучит призыв «Присоединяйтесь к лучшим из лучших Нью-Йорка». Напомню, фанаты празднуют День Звездных Войн 4 мая, так как на английском дата созвучна цитате из кинофраншизы «May the force be with you». В США день 4 мая только начинается. Центробанк установил курсы валют на завтра. Доллар 75.44, евро 88.27.
0: Реклама.
3: ЖК «Карамель» на Тракторном. Дом готов. Ваша квартира комфорт-класса ждет вас. Держим цены 2025 года. Успейте выбрать свою карамельку по выгодной цене. Подробности в отделе продаж. 515-512.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем плюс 19-21.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вам прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее для вас еще золотая коллекция, в которой Sting, Fields of Gold, Nelly Kelly Rowland, Dilemma. А в начале нашей с вами тройки появится Ванесса Паради. Певица однажды сказала, цитата, «Любовь — это самое сильное и самое хрупкое, что есть в жизни». Послушаем песню Ванессы Паради «Джоли Такси».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: В нашу с вами золотую коллекцию Нелли и Келли Роланд «Дилемма». Вам желаю приятного отдыха после работы. Элтон Джон, «Believe», а в новом часе до этого еще инструментальная композиция Кенни Джи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49 53 53. Застройщик ООО «СЗ-стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
3: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Во вторник, 5 мая, в Волгограде будут перекрывать движение на время второй репетиции Парада Победы. Перекрытие дорог с 7 утра до 8 вечера затронут площадь Павших борцов. Все улицы вокруг нее в квадрате ограничены улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспектом Ленина. В схеме перекрытия улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллея Героев, улица Ленина от Первой Продольной до Мира. Общественный транспорт с конечной на вокзале Волгоград-1 во вторник, 5 мая, с 7 утра и до 20.00 пустят по улицам Порт-Саида и Коммунистической, пишет «Комсомольская правда». 49 нетрезвых водителей были пойманы в Волгограде в минувшие майские праздники. С 1 по 3 число на волгоградских дорогах усиленно работали экипажи госавтоинспекции. В ГАИ напоминают о том, что за пьяное вождение грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет, за повторное нетрезвое вождение грозит уголовная ответственность и конфискация машины. Также в минувшие праздники было зафиксировано почти 3 тысячи нарушений ПДД. Чаще всего водители превышают скоростной режим, проезжают на красный свет светофора, не уступают дорогу пешеходам, пишут городские вести. Летняя жара идет в Волгоградскую область. Хотя сегодня утром по области фиксировались заморозки до минус 2 градусов, отмечает высота 102. Погода резко изменится через 2-3 дня, обещает Росгидромет. К 7 мая днем в Волгоградской области ожидается температура от плюс 23 до плюс 28 градусов. Но пройдут сильные дожди с грозами, в том числе в самом Волгограде. Таков прогноз. В России могут повысить пошлину за получение и выход из гражданства. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Документ предлагает увеличить пошлину до 50 тысяч рублей. Кроме того, предусматривает увеличение суммы на выдачу и смену вида на жительство до 30 тысяч. Для уроженцев СССР и участников госпрограммы по переселению соотечественников и их родных предлагается бесплатное получение гражданства, отмечает газета.ру. Пик метеорного потока майские аквариды ожидается в ночь на среду, 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что второй весенний звездопад довольно продолжительный. Начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29 году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А у нас с вами известно, что впереди еще много прекрасной музыки. Скоро послушаем Sade, Smooth Operator, до этого современную композицию Dive Into The Ocean. Но прежде узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва. Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама.
2: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации. Актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Вам прекрасного вечера в компании любимой музыки. Скоро Роза Лин с композицией «Снэп». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На вторник послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии. Однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем плюс 19-21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9 выше нуля, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9, выше 0, а днем плюс 19-21.
0: Реклама. Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: продолжение нашего романтического вечера. Джей Шоун с композицией «Ride It». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, а не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9, выше 0, а днем плюс 19-21.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7 до 9 выше нуля, а днем плюс 19-21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего. Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».